коли є алкоголь, то пенагала тегал. А тегал дейт, пуак, йопере. Болли нанокал, я сахте рок, толмай ми допле вантаде.